0: FM 8.
1: Pappor fra Forsvån til Udansk.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,